луча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли. Распространяется

окон 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе —

чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее.

тебя никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя узнал.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе, когда невольно поживешь

я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой, дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Радио Дача.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях?

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов и днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

На Литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов и днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов и днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахою

0: упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток.
1: Посидим на дорожку, родная, с тобой.

0: прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Швейцария лишилась статуса самой конкурентоспособной экономики. Россияне стали реже менять работу. Музей космонавтики присоединится к всероссийской минуте молчания. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. В обновленном рейтинге Альпийская республика опустилась с первого на третье место. Теперь лидерами стали Сингапур и Гонконг. Среди причин эксперты называют высокие пошлины США, укрепление швейцарского франка и снижение интереса к стране от иностранных инвесторов. Россияне стали реже менять работу. Данные Росстата показывают, что в минувшем году коэффициент найма снизился в стране до 29%. Ведомство считает, что большинство россиян стали осторожнее смотреть в будущее. В этой связи работники предпочитают сохранять текущее место, а не искать новое. Музей истории космонавтики присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Сегодня в 12:15 по московскому времени в России запустят «Минуту молчания», приуроченную к началу Великой Отечественной войны. Сотрудники и посетители музея вместе с остальными россиянами остановят работу и склонят головы, дабы вспомнить родных и соотечественников, павших в суровые сороковые. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 36 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов и днем до 22.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов и днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя?

ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь?

не жена. Я спросил у ясеня, я спросил у осени, я спросил у тополя.

0: Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Согласно постановлению, с 1 сентября текущего года договор о них можно будет заключать дистанционно на сайте или в мобильном приложении медучреждения. Уточняется, соответствующие правила будут действовать до осени 2031 года. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. В ведомстве также рассказали, что с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения достигает в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется исходя из регионального прожиточного минимума и выдается единовременно за весь период отпуска. В Роскачестве предупредили о новой схеме мошенников с подготовкой выпускных. Они начали предлагать родителям организацию подобных мероприятий под ключ со скидкой до 50%. Аферисты давят на родителей сжатостью сроков скидок и требованиями предоплат, а после получения денег блокируют чаты и удаляют объявления. Ведомство порекомендовали гражданам проверять площадку для выпускного, не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты, чтобы не попасть в ловушку. Напомню, ранее в Минпросвещение порекомендовали проводить выпускные вечера в субботу 27 июня. Однако регионы могут корректировать эту дату с учетом местных особенностей, к примеру, погоды. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Я буду руки твои целовать» в исполнении Николая Баскова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: индекса. Завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов и днем до 22.
1: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов и днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.
2: Ты включай.

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Швейцария лишилась статуса самой конкурентоспособной экономики. Россияне стали реже менять работу. Музей космонавтики присоединится к всероссийской минуте молчания. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Швейцария потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. В обновленном рейтинге Альпийская республика опустилась с первого на третье место. Теперь лидерами стали Сингапур и Гонконг. Среди причин эксперты называют высокие пошлины США, укрепление швейцарского франка и снижение интереса к стране от иностранных инвесторов. Россияне стали реже менять работу. Данные Росстата показывают, что в минувшем году коэффициент найма снизился в стране до 29%. Ведомство считает, что большинство россиян стали осторожнее смотреть в будущее. В этой связи работники предпочитают сохранять текущее место, а не искать новое. Музей истории космонавтики присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Сегодня в 12:15 по московскому времени в России запустят «Минуту молчания», приуроченную к началу Великой Отечественной войны. Сотрудники и посетители музея вместе с остальными россиянами остановят работу и склонят головы, дабы вспомнить родных и соотечественников, павших в суровые сороковые. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 36 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Завтра в нашем городе преимущественно без осадков, ночью до 15 градусов и днем до 22.
1: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 15 градусов и днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня день памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Атака началась ранним утром с массированных бомбардировок советских городов, военных аэродромов и инфраструктуры. Сегодня, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в нашей стране проходят тематические мероприятия. Так, на Крымской набережной в Москве состоялась акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне ВОВ. В понедельник на всей территории России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы. Добавлю, в День памяти и скорби в эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Согласно им, в Уголовном кодексе появилась новая статья, которая устанавливает ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. По новым нормам, изготовление и сбыт подобных бумаг наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, подчеркнув, что ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. Напомню, в текущем году выпускные в школах запланированы на 27 июня. Это все новости к данной минуте.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: с дворцом кто-то занял.
1: Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист, и отменены все развлекательные программы.
0: Я

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Англии констатировали гибель дуба Робин Гуда. ФАС опровергла индексацию коммунальных тарифов в июле. Калужских льготников обеспечили бесплатными путевками в санатории. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Шервудском лесу погиб знаменитый дуб Робин Гуда. Дерево, возраст которого оценивают примерно в 1200 лет, весной не выпустило новые листья. По мнению экспертов, наплыв туристов и уплотнение земли вокруг ствола привели к обезвоживанию исполина. При этом дуб все равно сохранят в Шервудском лесу как исторический и природный памятник. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а не в середине лета. Причем уровень их изменений не превысит установленные распоряжением правительства, заявили в ведомстве. Калужских льготников обеспечили бесплатными путевками в санатории. Как отчитались в региональном отделении социального фонда, для нужд калужан было закуплено 1660 путевок. Причем почти 1000 из них уже распределены между жителями региона. В том числе на санитарно-курортное лечение были отправлены 109 детей с инвалидностью. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 36 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: разлетелись в клочья синие глаза. Заливала поле алая роса.
1: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
2: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
1: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

есть вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время сна.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?

Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны?

0: никогда уже не вернуть.
1: В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Тем временем в Минздраве заявили, что россияне с 1 сентября смогут пройти магнитно-резонанс. Томографию без направления лечащего врача. Ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура проводится без рентгеновского излучения. В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к действующим мерам. В Миноборнауке назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Наиболее полные данные о конкретных требованиях содержатся на официальных сайтах университетов. Напомню, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Почему день?

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

Время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: В Англии констатировали гибель дуба Робин Гуда. ФАС опровергла индексацию коммунальных тарифов в июле. Калужских льготников обеспечили бесплатными путевками в санатории. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Шервудском лесу погиб знаменитый дуб Робин Гуда. Дерево, возраст которого оценивают примерно в 1200 лет, весной не выпустило новые листья. По мнению экспертов, наплыв туристов и уплотнение земли вокруг ствола привели к обезвоживанию исполина. При этом дуб все равно сохранят в Шервудском лесу как исторический и природный памятник. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а не в середине лета. Причем уровень их изменений не превысит установленные распоряжением правительства, заявили в ведомстве. Калужских льготников обеспечили бесплатными путевками в санатории. Как отчитались в региональном отделении социального фонда, для нужд калужан было закуплено 1660 путевок. Причем почти 1000 из них уже распределены между жителями региона. В том числе на санитарно-курортное лечение были отправлены 109 детей с инвалидностью. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 36 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Прием заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: Радиодача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
2: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Китае запустили круизы без пункта назначения. Участников лишат права на дорожные камеры. В Калужской области на фоне дефицита бензина выросли цены на АЗС. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Китае запустили круизы без конечного пункта назначения. Специальные рейсы разработаны для тех туристов, которые не любят отдых ради самого путешествия. Их продолжительность составляет 3 дня. И все это время на борту круизного лайнера проходят концерты, стендапы, организуют мастер-классы и другие развлечения. Заполняемость судов, правда, ограничена 80%. Участников лишат права на дорожные камеры. За запрет выступили в Госдуме, предложив передавать комплексы для фиксации нарушений ПДД только в собственность государства или регионов. Парламентарии всерьез озаботились тем, что бизнес может быть заинтересован в увеличении числа штрафов ради прибыли. На Калужской земле фиксируется ажиотажный спрос на топливо. На некоторых АЗС начались перебои с поставками бензина распространенных марок АИ-92 и АИ-95. На фоне дефицита пошли вверх и отпускные цены на топливо. В то же время, по официальным данным Росстата, на 15 число средняя цена на бензин в регионе составляла 68 рублей за литр. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 36 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумки.

0: Радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил конгениально и был всегда на высоте.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В Рособорнадзоре предупредили о мошенничестве в период проведения ЕГЭ и приемной кампании. Ведомстве рассказали об участившихся случаях обмана, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. К распространенным схемам относятся создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии и фишинговые рассылки. В частности, в интернете выявлены ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов может полностью копировать дизайн государственных сервисов. Однако их цель – сбор персональных данных пользователей. Кроме того, мошенники предлагают выпускникам за денежное вознаграждение повысить экзаменационные баллы или обеспечить поступление в ВУЗ по связям. В Рособорнадзоре призвали россиян проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами. В России 1 июля вступит в силу ГОСТ на уборку помещений. Согласно стандарту, она должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Также во время процедуры нужно проверить совместимость моющих растворов с поверхностями. А сухую вакуумную уборку рекомендовано проводить в местах, недоступных для швабры. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.
1: Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отправить.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Китае запустили круизы без пункта назначения. Участников лишат права на дорожные камеры. В Калужской области на фоне дефицита бензина выросли цены на АЗС. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Китае запустили круизы без конечного пункта назначения. Специальные рейсы разработаны для тех туристов, которые не любят отдых ради самого путешествия. Их продолжительность составляет 3 дня. И все это время на борту круизного лайнера проходят концерты, стендапы, организуют мастер-классы и другие развлечения. Заполняемость судов, правда, ограничена 80%. Участников лишат права на дорожные камеры. За запрет выступили в Госдуме, предложив передавать комплексы для фиксации нарушений ПДД только в собственность государства или регионов. Парламентарии всерьез озаботились тем, что бизнес может быть заинтересован в увеличении числа штрафов ради прибыли. На Калужской земле фиксируется ажиотажный спрос на топливо. На некоторых АЗС начались перебои с поставками бензина распространенных марок АИ-92 и АИ-95. На фоне дефицита пошли вверх и отпускные цены на топливо. В то же время, по официальным данным Росстата, на 15 число средняя цена на бензин в регионе составляла 68 рублей за литр. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 36 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Тем временем в Минздраве заявили, что россияне с 1 сентября смогут пройти магнитно-резонанс томографию без направления лечащего врача. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура проводится без рентгеновского излучения. В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к действующим мерам. В Миноборнауке назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Наиболее полные данные о конкретных требованиях содержатся на официальных сайтах университетов. Напомню, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Курс доллара на сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Испании накрыли сеть по пошиву контрафактных футболок к чемпионату мира. В России ввели профстандарт для писателей. Калужская область стала частью туристского маршрута России Льва Толстого. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Испании накрыли сеть по пошиву контрафактных футболок к чемпионату мира. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, швейные цеха были обнаружены сразу по 15 адресам в Мадриде, Барселоне, Малаге и других городах страны. Изъято более 66 тысяч поддельных футболок и комплектов формы. В России ввели профстандарт для писателей. Принятый правительством документ касается основных задач сочинителей – от создания идеи произведения до написания текста и его подготовки к публикации. Причем писатели должны будут соответствовать определенным критериям – знать историю, культуру России, основные направления отечественной и зарубежной литературы, а также уметь работать с актерами и продюсерами. Калужская область стала частью нового туристского маршрута России Льва Толстого. Это всероссийский проект, рассчитанный на автопутешественников. Кольцевой маршрут протяженностью более 1500 километров объединяет знаковые места, связанные с жизнью всемирно известного писателя. Маршрут стартует в Ясной Поляне и рассчитан на 8 дней. Официальный курс доллара составляет 73 рубля 36 копеек, единой европейской валюты 85 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 16 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 22. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

На Литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Видишь, ко мне ты

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Сегодня день памяти и скорби. В эфире «Радио Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Я женщина. И значит, я актриса. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. Я женщина. И значит, я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина. Я иногда рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина. Я иногда пустыня, которая

его без горяча. Я женщина, я слабая до боли. Я женщина, и значит я судьба. Я женщина, я просто вспышка страсти. Но мой удел терпение и труд. Я женщина.

0: Я женщина, я избранная Богом, хотя уже наказанная им.
1: Радио Дача.

Сегодня день памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Радио Дача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

чистого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

Сегодня День памяти и скорби. В эфире радио «Дача» звучит специальный плейлист и отменены все развлекательные программы.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача». Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.
1: Поспирал.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Кросс.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Радиодача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комбинация».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.